Кайф. Ну, мы, честно говоря, тоже ждали. А ждали, не могли дождаться, когда же пройдет выступление группы Гимми в рамках диска Day на Европе Плюс. Супергруппа, собранная из сотрудников радиостанции номер один в России, дала лайв-концерт 30 апреля в шоу «Rush». И это, вот честно, положа руку на сердце, было незабываемо. Если видел, то почему бы не пересмотреть этот перформанс? А если не видел, то тебе точно стоит его заценить на сайте europaplus.ru или в сообществе Европы Плюс ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель и Сольто, Джамайкан Бам-Бам, Си, Шон Пол, Чип Рилс, а также Феликс Эн Шаус, Walk With Me. Впереди. Оставайся.

Как говорится, завозите еще. Да. Дальше будет больше кинов и больше музыки. BTS и стильная синти поп-вещица с Уим на подходе. Прежде насладимся шикарным поп-роком. Здесь появится группа Tokyo Hotel. How to Love. Да, так называется их работа. Ну а вот еще раньше не просто Алекса Уоррена и свежий хит Fever Dream здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом. Слушать суперхиты без пауз и остановок здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В лови несколько тизеров. С нами Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. I can't move on, baby doll. Прежде здесь отметится Холли Молли с историей «Talk to you later». Также не пропусти брак с XTN с суперхитом «Paid to Exist». А еще будет 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Крейг Дэвид и Стинг, Ларина и многие-многие другие. Полетели.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Wait, no.
2: Чтобы трек стал успешным, популярным, вирусным, совершенно не обязательно, чтобы он длился долго, а скорее даже наоборот. Чем короче, тем лучше. 1 минуты 38 секунд вполне достаточно, надо сказать. Доминик Файк, Baby Doll, только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Богдан Медведев, его история Broken Heart на подходе. Прежде будем слушать Глена Моррисона с хитом «Проверенным временем» Goodbye. А вот раньше всех хвали Оффенбах с хитом Miles Away здесь, на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

Капкан Медведя прямо сейчас в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, HR Week, а также Кумкс и Fabulous London в Galaxy совсем скоро. А ну и, кстати, что-то вообще галактически крутое мы для тебя готовим с 4 по 8 мая. Ага, с 7 до 10 по Москве лови майское У здесь на Европе Плюс. Майское У с Тимуром Бодровым, конечно же. Игры, подарки, суперхиты, все как обычно. Начинай день правильно. Начинай его вместе с радиостанцией номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Мари Краймбрис. Тема «Давай не ждать».
2: Давай не ждать.
1: Прежде здесь появится Зейн с историей «Die for me». А еще лови суперхит от клан «Carousel Ride». Также эти 30 минут только музыки украсят для нас и просто Дэнни, Чапл Рона и многие другие. Будь рядом!

ничего хуже, чем ждать и догонять. Поэтому в идеале вообще все делать вовремя, конечно. Поэтому составляем план на эту неделю и уже составляем план на грядущий длинный уикенд, чтобы ничего не забыть. Чтобы мысль о нем нас тоже как-то грела, знаешь ли. Больше хитов в большом узке ждет нас на Тиесто и Брэна Грейстива и Beautiful Places на подходе. Трек действительно топчик. Слушаем обязательно. Прежде с нами French Montana и Max B. С хип-хоп вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Там, конечно, шикарнейший сэмпл из супер-хита That's The Way I Like It. Это прям украшение. Вишенка на торте этой истории. Ну а раньше всех здесь появится Лука Джейс Грин с супер-хитом Summer's Back.

Beautiful Places. Это Теле-теле-тесто, Брайна Грейса и Тиесто. Отец, кстати, уже в 12 лет начал увлекаться музыкой, а вдохновился он радиоэфирами. Да, как знать, вдруг кто-то слушает сейчас Европа+, ему 12, и впереди мировая слава. Да.

заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Отвлекаться не будем, хотя смею предположить, что любимые хитмейкеры и так нам этого сделать не позволят. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. Впереди Teddy Swims с новинкой Mr. Now.

передаче не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Это и многое другое ждет тебя в предстоящие 30 на Европе+, а еще в новом часе встречай Тимура Бодрова.

всезнайкой. Ну, такой себе скилл, конечно, знать все на свете, тем более наперед, как герой песни Тедди Свимса. Вот, ну и вообще быть мистером всезнайкой — это как купить VIP-билет на Титаник. Предпочитаю ничего не знать. Не знать лишнего, по крайней мере, ну, разве что кроме одного. Вы слушаете Европа Плюс, и у нас здесь для вас много классной музыки. Еще раз, мистер Know It All. Вот Тедди Свимс только что, далее еще одна отличная новинка — это Fever Dream от Алекса Уоррена.

0: Понятное, на праздник нам пришла. А праздников сегодня 4 мая. Ой, как много, ребята. Тут и день счастья собачьего, день невысоких людей. Мой профессиональный праздник. Ну и день Звездных войн. День Звездных войн. Ну вы помните, да? May the 4th be with you. 4 мая. Вот, ну и бесконечный праздник, ваши ребята, это хиты, праздник хитов на Европе Плюс. В режиме 24/7 ставим классную музыку. Далее предлагаю вспомнить одну из лучших песен Чарли Пута, его коллаба с Селеной Гомес. We don't talk anymore. Европа Плюс.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm only

0: сгонять в Грейсленд. Грейсленд, что это, поместье Элвиса Пресли, мекка фанатов короля рок-н-ролла. Так, ребята, у нас тут тоже путешествие намечается, правда, другое. Мы сгоняем в Майское У. Путешествие начнется в 7.00, не пропустите. Но до этого будем у реки Иордан вместе с Моной.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Идеальная утренняя песня. Find a way, J5. Песня для тех, кто еще в постели, не может сделать последний рывок, выбраться из-под теплого одеяла. Find a way. Ребята, мы с вами, мы в вас верим, у вас все получится. И, конечно, поддержим музыкально, подарками, улыбками. Вот я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Ну и прямо сейчас зову вас в майское утро.

0: Санкт-Петербурге 7.00.
1: Европа Плюс Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Доброе утро. На Европе Плюс новости. С вами Сергей Стрельцов. В этом выпуске. Трамп обещает вывести суда из Армузского пролива. Власти озвучили доходы от повышения цен на нефть. И «Зенит» упустил первое место в чемпионате России. Об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов из Армузского пролива. Она стартует этим утром. Вашингтон намерен вывести застрявшие суда. По словам Трампа, нейтральные страны попросили помощи. Их корабли не связаны с конфликтом. США обещают безопасный коридор и защиту экипажей. Трамп называет миссию гуманитарной. На судах заканчивается провизия. Глава Белого дома указал, что переговоры с Ираном идут и дают шанс на результат. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне, поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что произойдет рост мировых цен на нефть в случае сокращения поставок российского сырья. Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос. Это первый старт ракеты нового поколения. Сейчас идут ее летно-конструкторские испытания. Одна из особенностей ракеты – высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты – 17 тонн. Футбольный клуб «Краснодар» на выезде одержал победу над «Акроном» со счетом 1-0 в матче 28-го тура РПЛ. Единственный гол в матче забил колумбийский форвард Джон Кордоба. Нападающий отличился на 72-й минуте и принес своей команде важные 3 очка. Благодаря этой выездной победе «Краснодар» вернулся на вершину турнирной таблицы. У подопечных Мурада Мусаева теперь 63 очка после 28 матчей. На 1 очко больше, чем у «Зенита», который пока на втором месте. После зимнего перерыва возобновили работу летний сад и летний дворец Петра I на его территории. Летний дворец был построен по проекту Доминика Трезини в 1711-1712 годах. Царская семья жила там с мая по октябрь. Дворец дошел до наших дней в неизменном виде. Сохранились планировка и внешний облик здания, живописные плафоны, сосновые шкафы, изразцовые печи и отделка стен. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 74,80 рубля. Копеек, евро 88,64. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза. Температура днем 16-18 тепла. Это все новости к этому часу. Далее бригада У на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: было непросто, это было непросто. После больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! «Майское У», привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время. Проведем отлично следующие несколько часов. Столько подарков для вас я приготовил. Вы бы знали. Есть смарт-часы, есть кинопроектор, есть набор Лего и даже денежки. Деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это... 2020 рублей, это конечная сумма, но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9.00, сейчас в Москве 7.07, всем майское У.
1: Майское У на Европе Плюс.

0: Сердце крепче прижимает поближе. Без остатка растворится.
1: Без остатка растворился мод. Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас». Окей, окей. Ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», «Afrobeat Banger» в исполнении «Dave & Tems». Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.

0: хватит уже дождливых танцев. Сегодня в Москве до плюс 24, даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском пулу.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Европа Плюс, Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майскому. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро. Сегодня в северной столице облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла.
3: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Лёха, здорово, привет.
2: Здравствуйте.
1: Приветики, ребята, знакомьтесь, это Алексей из Краснодара, ему 16 лет. Вот сейчас мы с ним отправимся в путешествие по одному из российских городов. Но прежде, Алексей, спрошу у тебя, твой фаворит, самый любимый российский город для путешествий, а?
2: Конечно же, Сочи.
1: Можно ли вообще было, нужно ли вообще тебя было спрашивать? Конечно, из Краснодара в Сочи. Я и сам люблю Сочи. Кто не любит Сочи, ребят? Таких нет. Значит, а сегодня мы с тобой отправляемся в столицу заката, в город Нижний Новгород. Сейчас задам тебе вопрос, посвященный Нижнему. И если ты справишься с задачей, то получишь смарт-часы. Готов?
2: Да.
1: Окей, вопросик. Вопросик такой. Как называется лестница, которая не только используется для спуска и подъема, но также она используется в качестве смотровой площадки, откуда прекрасно видна Волга. Ну, Волга и не только. И два варианта ответа, Алексей, для тебя. Это река Чекаловская или... Ой, река, да что ж такое? Лестница Чекаловская или Иорданская?
2: Чекаловская.
1: Не Иорданская. Точно?
2: Чекаловская.
1: Конечно, Чекаловская. Господи, что я тебя мучаю? Абсолютно верно. Наш победитель Алексей. Да! Только что выиграл смарт-часы. Вообще, да, Чекаловская лестница – отличный тренажер для тех, кто хочет проверить свою выносливость, потому что там 560 ступеней. Я поздравляю тебя, Алексей. Кто там вместе с тобой так радуется?
3: Мама.
1: Как маму зовут?
2: Ирина.
1: Ирине, мои приветы. Краснодару поздравления за то, что у них есть такой прекрасный Алексей. Мы продолжаем Майское У. Далее здесь Алок и It Don't Matter.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: главных дэнс-хитов сезона. Чкалаву, Вова Синклар и Кайзи, I Can't Wait. Трек, который прямо сейчас есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Убедиться в этом вы сможете сегодня, потому что сегодня мы дропнем свежий эпизод топ-клаб-чарта. Слушать актуальные клубные хиты сезона можно на многих платформах, в том числе и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Это волшебное дерево.
13: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
16: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-747-647-92-50. 0+.
17: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
18: 12+. Майское «У» на «Европе Плюс».

чувств еще и еще. Can you love me again? Девочки, это тревожный знак, по-научному red flag. Так, а у нас тут скоро второй час майского там твоя возможность выиграть конструктор Лего или кинопроектор. Погнали!

0: Санкт-Петербурге 8 утра.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Доброе утро. С новостями к этому часу на Европе Плюс Сергей Стрельцов. В этом выпуске. Владимир Путин выступит с важным заявлением 9 мая. «Зенит» упустил первое место в чемпионате России. И в Южной Корее прошел чемпионат среди любителей спать днем. Подробнее об этом и не только прямо сейчас на Европе Плюс. Выступление президента России Владимира Путина на параде 9 мая будет очень важным, и его с нетерпением ждет весь мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Песков раскритиковал попытки помешать приезду иностранных лидеров в Москву. На прошлой неделе премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония, Литва и Латвия запретили пролет его самолета. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство уточнило, что после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все проведенные пробы находятся в пределах нормы. Все городские водоисточники расположены на значительном удалении от места происшествия, что существенно снижает риск их загрязнения. Любое вмешательство США в режим судоходства через Ормузский пролив Иран расценит как факт нарушения режима прекращения огня между сторонами. Об этом сообщили иранские власти. Там подчеркивают, что управление Ормузским проливом или Персидским заливом не будет осуществляться на основе заявлений американского президента Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что этим утром штаты начнут операцию «Свобода» с целью восстановления судоходства через Ормузский пролив. «Зенит» упустил первое место в чемпионате России после того, как «Краснодар» на выезде одержал победу над «Акроном» со счетом 1-0. Матч проходил в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. В итоге «Краснодар» получил важные 3 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Зенита» 60 очков и второе место. И последнее. В Южной Корее прошел чемпионат по дневному сну. Жители Сеула соревновались в том, кто сможет лучше спать, несмотря на шум и другие помехи. В мероприятии приняли участие 170 человек. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Организаторы специально мешали конкурсантам спать, а судьи следили за пульсом и фазами сна с помощью датчиков. Лучше всех поспал 80-летний пенсионер. Приз от зрителей получил участник в костюме Винни-Пуха. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем 16-18 тепла. Сейчас в северной столице плюс 11. На этом пока все. Прямо сейчас майское У на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

Yeah.

0: Москва, трио «Медуза», трек «Don't Wanna Go Home». Трек про тот самый момент, когда вечеринка заканчивается, домой идти не хочется. Время фразы «Я требую продолжения банкета». Здорово, что наш хит-марафон на Европлюс не заканчивается никогда. В режиме 24/7 ставим вам хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов. Далее в майском У модный поп от Артик и Асти.
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чанган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чанган Центр Автопортрет.
4: Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС от нефть и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
7: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
6: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Поехали на декларации на наш.дом.рф.

0: священнослужителя церкви, который следит за трендами. Песня «Модный поп». Это Артик и Асти в «Майском У».
1: Гороскоп в «Майском У».
0: Вы поняли, да? Значит, сегодня 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Так, скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня вам представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом, все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Песня про тело, язык тела, язык, который транслирует то, что мы пытаемся скрыть. Или не пытаемся. Например, танец — это вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. Так что, ребята, давайте сегодня танцевать прямо на рабочем месте. Разрешается, особенно под хиты от Европа Плюс. Значит, для тела полезно и вообще. Скоро слушаем клубный хит «Think About Us». Здесь будут Sony Federer и D.O.D. А еще скоро игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Игра, в которой ты можешь выиграть кинопроектор или конструктор Лего. Короче, звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро! Сегодня в северной столице облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер! Будь уверен!
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2» 655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
9: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
10: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
12: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
13: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
14: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по волшебному дереву на Европе плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро,
1: ребята. Значит, как уже говорил, мы у подножья волшебного дерева, и ваша задача — открыть сокровищницу. Что нужно делать? Короче, нужно для этого поочередно подбирать слова, рифму к слову заклинанию. Вот так вот. Значит, рифма к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было бы амулет, и вы называете потом балет, багет, сонет и т.п. и т.д. И друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов — больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра. Вы уже победители, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю, мы с Оксаной. Ladies first. Вот. И, Оксана, внимание, слово-заклинание, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это слово «дракон». Оксана?
3: Сон.
1: Сон.
3: Не совсем рифма.
1: Костя?
2: Звон.
1: Звон?
2: Звон.
1: Звон. Ну, что бы это ни значило. Оксана, дракон?
3: Уклон.
1: Уклон.
3: Уклон.
1: Костя?
2: Слон. Слон.
1: Сон? Уже был и сон.
2: Слон.
1: Ну, ладно. Кон. Хорошо. Оксана?
3: Прикол.
1: Прикол? Дракон прикол?
2: Дракон. Дракон.
1: Сейчас, погоди, Оксана! И это значит, у нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирает крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков. Слушайте Европа Плюс. Ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

0: называется это Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майском У The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-77-466-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
4: Тут и как?

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый перекресток». ОГРС 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Майское У на Европе Плюс.

недавно песня «Чемпион по количеству каверов и ремиксов ремейков» «You Spin Me Round». Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от «Флорайды».

0: Европа Плюс Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро. Новости на Европе Плюс. Меня зовут Сергей Стрельцов.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
1: В этом выпуске. Синоптики обещают тепло на 9 мая, россияне стали реже ходить в продуктовые магазины, и школьники назвали самый любимый предмет. Все подробности прямо сейчас на Европе+. Солнце, которое светило в Петербурге все выходные, ненадолго скрылось за плотными облаками. Сегодня над городом проходит атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди и порывистый ветер. При этом будет достаточно тепло, до 17 градусов. Уже к середине недели осадки прекратятся, а столбики термометров будут колебаться у отметки плюс 15 градусов. Зато синоптики обещают благоприятный предварительный прогноз на 9 мая. Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины. Такое происходит впервые за 6 лет. «Пятерочки» и «Перекрестки» посещаемость упала почти на 2%, у «Фикс Прайс» на 6%. Ленте удалось удержать показатели благодаря акциям и скидкам. Сильнее всего отток клиентов заметили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса». Эксперты говорят, что россияне начали экономить еще в прошлом году. В 26-м ситуация ухудшилась. Главная причина – рост цен. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к предмету – не его содержание, а подход к преподаванию. Максимум метеорного потока – майские акварииды, который отличается особой красотой, наступил накануне вечером. Он продлится до 10 мая. В эти дни можно наблюдать 30 и более вспышек за час в небе. Майские акварииды – ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Пик ожидается в ночь на среду 6 мая, но увидеть падающие звезды можно уже грядущей ночью. Лучше всего поток виден из южного полушария, но россияне тоже смогут наблюдать это космическое событие. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза. Температура днем 16-18 тепла. Сейчас в северной столице плюс 12. До встречи в следующем часе. Продолжаем «Майское У» на Европе+.
0: Хорошие новости. Зрение – единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно второе мнение. Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, ехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведи в майском У. Румынский артист с песней «Broken Heart». Ну и вы, ребят, там берегите себя, свои части тела, внутренние органы. И помните, танцы – лучшее лекарство от разбитого сердца. Собственно, для танцев далее у нас диско-рок номер «No one lives this discotheque life».
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чанган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чанган Центр Автопортрет.
4: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: «Азастатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Нефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
11: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
10: Застройщик ООО «СЗ КВС Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: весело провел первые майские выходные. Алан Уокер порвал то ли струны, то ли стринги. Муза отчет только что. История Broken Strings в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Что день грядущий нам готовит на календаре мая 4. Значит, овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня будут рядом люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно выполненную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно.

0: Used to Know. Другая песня. Это Mr. Know It All от Тедди Свимса, мистер Всезнайка. Так, далее еще одна песня, которую я советую вам послушать внимательно, еще внимательнее, чем обычно. Это новинка Алекса Уорна, называется Fever Dream. Так, ну и, конечно, впереди, ребята, игра на повышение. Игра на повышение, в которой кто-то из вас выиграет неплохую сумму денег, а также получит, я надеюсь, получит 10 тысяч рублей от Озон Банка. Значит, хочешь сыграть в игру на повышение? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро! Сегодня в северной столице облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер! Будь уверен!
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2» 655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСА заявлено. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
9: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
8: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
10: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
11: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
12: Застройщик ОСЗ-СТ3. Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры.
14: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
15: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
16: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.

0: возвышение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, это игра на повышение. А это Валентина из города Санкт-Петербург. Валя, привет, здорово, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как твои первые майские прошли? По 10-бальной шкале, как ты их оцениваешь?
3: Отлично.
2: Отлично. То есть 10 из 10?
3: Отлично.
2: Отлично. Я надеюсь, кстати, что это утро ты тоже сработаешь на все 100 из 10, потому что прямо сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты будешь открывать ячейки, чтобы забрать определенную сумму денег. Но сегодня необычная игра. В любой момент может прозвучать бонус-сигнал, после которого ты заберешь бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот. Но также важно помнить, Валентина, если прозвучит сигнал «Стоп, игра!», ты потеряешь весь выигрыш. Короче, ни сумма загаданная, ни сумма бонусная тебе не достанутся, поэтому нужно вовремя остановиться. На все про все, на твои похождения в нашем денежном хранилище будет одна минута. Готова начинать?
3: Готова.
2: Поехали. Итак, первая ячейка. Я думаю, даже можно у тебя не спрашивать, открываем ее или нет. Мы ее открываем, да?
3: Открываем.
1: 1050 рублей.
2: 1050 рублей, стартовая сумма. Идем дальше или останавливаемся?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше, конечно же. Следующая ячейка.
3: Номер 2?
2: Да.
1: 1800 рублей.
2: 1800 рублей – это сумма. И смотри-ка!
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка. Значит, твоя сумма сейчас 11800 рублей. Мы идем дальше или закончим?
3: Последний раз идем дальше.
2: Давай еще раз.
1: 1840 рублей.
2: Значит, 1840 рублей плюс бонус от Озона. Идем дальше или останавливаемся?
3: Останавливаемся.
2: Точно?
3: Да.
2: Итак, Валентина из Санкт-Петербурга забрала 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка. И в сумме мы имеем... Так, 11840 рублей. Господи, арифметика не мой конек. Хочешь узнать, что было дальше в игре нашей на повышение? Какая сумма?
3: Да, очень хочу.
2: Ну, давай.
1: 2020 рублей.
2: Ну, мы бы далеко не ушли. Конечная сумма была бы 12-20, но ничего. 11-840. Таков твой выигрыш сегодня в игре на повышение. Ура, я поздравляю тебя.
3: Спасибо.
2: Валентин, я думаю, это идеальное начало недели, идеальное начало понедельника вместе с Европа Плюс, да?
3: Да, абсолютно, я счастлива. Прекрасное
2: спасибо
3: начало.
2: Тебе.
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Привет Санкт-Петербургу, ребята. Мы продолжаем майское У. И далее здесь команда Maroon 5. Слушаем Шуга.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездный товар». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта». Клиентских правил.
0: Игра на повышение. В майском У на Европе плюс.

0: сошла с ума. А это круто, ребята. Легкое безумие в понедельник, чтобы взломать систему серых будней. Танцуем прямо на рабочем месте. Идеальный саундтреск у нас на Европе Плюс. Далее фанки хаус номер Trouble от Flight Facilities.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях? Прокатиться на скейте? Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
14: 12+.

0: «Край, край, танцуй, танцуй». Про мой любимый Красноярский край песня. И Краснодарскому краю, и Хабаровскому тоже заодно мы приветы передаем всей нашей большой стране. Завтра, ребята, будем вновь вместе просыпаться, дарить подарки налево и направо, денежки тоже дарить. Не проспите майское «У». Я Тимур Бодров. Далее на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Не только прямо сейчас на Европе Плюс. Дональд Трамп объявил о начале операции в Ормузском проливе. Он сообщил, что страны всего мира попросили Вашингтон освободить их заблокированные корабли. Спецоперация США называется «Проект Свобода». Трамп заявил, что американские военные обеспечат безопасный проход судов, а если кто-то попытается им помешать, то Америка применит силу. В операции будут участвовать эсминцы, более 100 самолетов и беспилотников, а также около 15 тысяч военных. Для роста российского авторынка необходимо повышение покупательской способности населения и доступность автомобилей. По мнению экспертов, рост доходов населения должен опережать рост расходов на 15-20% в год на протяжении нескольких лет. А на рынок должны вернуться недорогие, простые и надежные иномарки Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Без этого никакие манипуляции со ставками, утилем или локализацией сборки не сдвинут общий объем продаж. Россияне начали экономить на шашлыках. С начала апреля продажи мяса для шашлыка снизились на 10%. Также упали продажи мангалов, средств для розжига, шампуров и древесного угля. Эксперты связывают это с общим снижением потребительской активности. Рост розничной торговли замедляется, а люди стараются экономить даже на базовых продуктах. Дополнительным фактором к падению продаж товаров для шашлыка могла стать холодная погода. Сегодня в Петербурге, возможно, первая гроза. На погоду влияет циклон, который выходит на Скандинавию. Небо над городом будет затянуто с периодическими прояснениями. При этом воздух хорошо прогреется. В Ленинградской области местами даже до плюс 21. Ветер к концу дня усилится, станет порывистым. Завтра погода будет спокойнее. Осадков не ожидается. В целом, вся эта неделя будет солнечной и достаточно теплой, но не выше плюс 15. И последнее. Российские мужчины стали чаще уходить в декрет. По данным экспертов, если раньше отпуск по уходу за ребенком брали всего 2% отцов, то сейчас их уже более 12%. Чаще всего декрет оформляют мужчины в Москве, Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Эту тенденцию объясняют тем, что современные папы хотят заниматься детьми с самого рождения, а не ждать, пока ребенок подрастет. В завершении о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза, температура днем до 18 тепла, сейчас в северной столице плюс 15. Это все новости к этому часу. Далее Владислав Гросс и музыка на Европе+.

0: Конечно, The Second Voice на Европе Плюс в 10.21. Для кого-то все так, голос не первый на этой неделе. А для кого-то Let Me Be — это первое, что сегодня прилетело на слух. Ну что, в этом случае у тебя, скорее всего, перерыв между майскими тоже наполнен отдыхом. И, скорее всего, называется это отпуском. Тут мы отправляем лучи белой зависти. Ну и друг другу желаем доброго утра. В любом случае, добро пожаловать в межпраздничную неделю. Под это дело у нас есть много обновок. И свежий кинокайф, и ревизия игр в Playbox'е. Обо всем тебе расскажу я, Владислав Гросс. А еще поставлю больше хитов, больше музыки, потому что могу. У нас впереди бам-бам от Миши Миллера, Алекса Вилея и Майлз Уэй, дуэт Оффенбах на Европе Плюс через пару быстрых.
1: Пробки на дорогах.
0: На 3 балла по Яндекс.Картам сейчас загружен Петербург. Стоит Большевиков от Подвойского к Калантае. Внешняя сторона КАДа от Мурманки до Колтушского шоссе. Внутренняя сторона от Мурманки через Вантовый мост к Софийской улице. И Народная улица не пропускает от Большевиков до Володарского моста. Будьте внимательны и осторожны.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-город.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный.
3: Европа Плюс представляет. «Оссиана» возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край, край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропустите.

0: Бег по утрам — это хорошо, есть нюансы. Об одном из них на Европе Плюс только что Ваня Дмитриенко. И чтобы не убегать далеко от темы спортивных успехов, ребята, сегодня мы запускаем новый эпизод игры «Фан-зона», в котором можно будет пополнить свои планы на 10 мая. В Петербурге состоится домашний матч «Зенита» Сочи. Но если играем дома, то это всегда огромное событие с бонусами, с фан-променадом. На нем, кстати, в этот раз выступит певица Дора. Ну а сразу 4 приглашения на это событие можно выиграть в нашем плейбоксе. Всю неделю до пятницы разыгрываем во второй половине плейбокса этот подарок. Ну а в первой, естественно, будет пицца. После часу дня добро пожаловать.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru. Лиц старше 18 лет. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
5: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
6: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-Порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
7: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
1: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: час.
1: О да, это нам по силам. В ближайшие 3/4 часа на Европе Плюс ничего, кроме классных хитов. Они будут поставляться нон-стоп. Мы обязательно послушаем сверочок Baby Doll от Доминика Файка. Сверочок в нашем эфире. Так-то песня уже с историей. А будет также Зейн. С него Die For Me. А чуть раньше Fastboy и This Feeling. Начинаем вкрадчиво, аккуратно, вместе с Набу и Муни. Их Slowdown запускает 45-минутный нон-стоп на Европе Плюс уже очень-очень скоро.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
11: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ. Ты как?

0: берег или заказывай доставку.
1: А вот Аргументы Перекресток. ОГРС 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
7: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Ну, раньше всех это нормальный режим просмотра лучшего кино для слушателей Европа Плюс. Все в этих водных произойдет и на этот раз. 13 мая раньше проката на день посмотрим фильм «Опасные отношения» с Джейсоном Сигелом и Самарой Уивинг в главных ролях. Его мы знаем по сериалу «Как я встретил вашу маму», ее по трем билбордам на границе Эббинга, штат Миссури. В нынешней работе мы узнаем, насколько далеко можно семейной паре зайти в целях перезагрузки отношений. Ну, уже название из тизера понятно, что все будет не так просто. За подробностями welcome на Кинокайф «Опасные отношения» 13 мая, Формулу Киногалерея. Если хочешь с нами, набирай 325-105. Нужно, чтобы твой звонок оказался пятым по счету. В этом случае пара приглашений на Кинокайф твои. 325-105. Удачи!
0: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
4: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами гроза, ветер южный, переходящий к юго-западному, западному умеренный, при грозе порывистый. В течение дня температура плюс 16-18, прямо сейчас плюс 16.
6: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
7: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
8: Отделка на выбор под ключ. Или предчистовая.
7: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2. 655-400.
9: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
11: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
10: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
12: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
13: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
14: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Европа Плюс представляет. «Оссиана» возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край, край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не про

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, слова пассатижи, хиты еще ближе. В ближайшие 45 минут ничего кроме на Европе плюс. Послушаем нон-стоп историю Stay от Леони и Каллума Скотта. Также с нами Боб Синклар и Кайза, с них I Can't Wait. А еще будет фирменный саунд от Эвелон Рокстон, их история Vertigo. Топик, Араш, Дейкулм и, самое главное, Usual открывают эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. Истории I Adore You скоро.
4: Европа Плюс — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокаты, скейтборды, заплыв на сапах по фонтанке. Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте. Фристайл на Европе Плюс. Все это про взлеты, про победы, про тебя.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Это волшебное дерево.
7: Фантастическое приключение за гранью воображения.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
4: Больше хитов. Больше музыки.
1: europaplus.ru
4: 12+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: хит, который все никак не снижает оборотов популярности. Суим за прошлую неделю набрал столько лайков на нашем сайте, что стал взлетом недели в Еврохит Топ 40. Плюс 10 строчек, шутка ли? Сейчас BTS на четвертом месте, и такими темпами, в принципе, в пятницу ждем их на вершине. Но решать только тебе. В любом случае, голосуй на europaplus.ru или в приложении. Пусть твой любимый трек станет нашим абсолютным хитом. Я, Владислав Гросс, к этому пожеланию добавляю еще и легкого понедельника. Мы продолжим его компанией хита, у которого фанатов по всему миру сейчас, конечно, огромное количество, как у его исполнителя. Это 12 to 12 от Sombra на Европе Плюс. За него было бы тоже неплохо проголосовать.
1: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
7: 13 мая. Формула кино галерея. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
8: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
9: Лиц старше 18 лет.
10: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
11: 325-94-94.
12: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
13: Европа.

0: Plus, качается, вот заканчивает качаться прямо сейчас. Это была история Graceland от ER Books для такого смарт-дэнса. Что же касается нашей следующей гости, работает она совершенно по другим лекалам и делает это достаточно давно. Чтобы не сказать лишнего, вам просто скажу, что в этом году на Netflix выйдет аж на трехсерийный фильм о жизни и карьере Кайли Миноук. Так что в свете кино трек Lights, Camera, Action на Европе Плюс, я полагаю, будет в самый раз. Он у нас следующий, ну и заодно не только о тех, кто работает, но и о тех, кто отдыхает.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: кто-то ближе к обеду начинает вспоминать про King Size Bed, про кровать королевского размера, конечно, чувствуется некоторая томность, но Алекс Хэбберн ее развивает. Это Under в финале часа на Европе Плюс. Мы будем не развивать, а развивать этот рабочий день. У нас впереди обеденный перерыв, в нем плейбокс. Больше хитов, больше музыки, больше подарков. Стартуем уже скоро с КДДК и Алексом Альтой.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Тринадцать ноль ноль в северной столице.
1: Европа Плюс.
0: Плейбокс на Европе Плюс открывают новости. С нами Сергей Стрельцов.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый день. Тепло пришло в Петербург ненадолго. Власти Туапсе не собираются отменять курортный сезон, и двух россиян наградили в Китае за спасение человека. Все подробности прямо сейчас на Европе Плюс. Понедельник станет переломным днем в майской погоде в Петербурге. Город и область окажутся в теплом секторе проходящего циклона. И это последний всплеск тепла перед заметным похолоданием. Циклон пересечет северную столицу к середине дня, и вместе с ним подтянутся дожди. Преимущественно кратковременные, но с сюрпризом. Перед холодным атмосферным фронтом синоптики ожидают первые майские грозы. Они пройдут в южных районах области. Дальше температура пойдет вниз, но не сильно. Власти Туапсе не собираются отменять курорт сезон. Как заявил глава округа, городской пляж будет полностью очищен к 1 июня. Он добавил, что пляжный сезон состоится, потому что береговая линия округа составляет около 90 километров, а загрязнение затронуло лишь один участок. Чиновник отметил, что власти следят за качеством воздуха, и резкого роста обращений к врачам нет, а сообщения о тяжелой ситуации в городе преувеличены. Лоукостер «Россия» возобновляет рейсы из Астаны в Петербург. Прямые перелеты запустят с 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта казахстанской столицы. Там уточнили, что самолеты будут летать 3 раза в неделю. Из Астаны по понедельникам, четвергам и субботам, из Петербурга по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на Airbus A319. В матче 28-го тура российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над ЦСКА со счетом 3-1, и московский футбольный клуб уже объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Фабио Челестини. Контракт со швейцарским специалистом расторгнут по соглашению сторон.

0: добрые дела. Сейчас о курсах валют и погоде. Доллар на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Сегодня в Петербурге облачно, во второй половине дня кратковременные дожди, местами грозы, температура до 18 тепла, сейчас в северной столице плюс 17. До встречи в середине часа. Далее Владислав Гросс и Playbox на Европе+.
1: Хорошие новости. Зрение единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно второе мнение. Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

том, что нам предлагает календарь. Сегодня у нас день невысоких людей, день красивых признаний в любви, день весенней грозы, чему погода в Петербурге вполне благоволит во второй половине дня. Ожидаем первую в нынешнем году грозу. Ну и Всемирный день дарения. Вот как раз на чем предлагаю сосредоточиться активнее. Во второй половине плейбокса мы сыграем фан-зону, где кому-то подарим 4 приглашения на воскресный матч, домашний матч «Зенита», «Зенит Сочи», вместе с фан-променадом, с остальными бонусами. Держи руку на пульсе. Ну а ближе всего мы от традиции обеда отступать ни в коем случае не станем. Будем дарить пиццу в бизнес-ланче. Набирай 325 105. Нужно 2 капитана, 2 команды, которые выяснят в эфире, кто заберет пиццу. 325 105. Удачи!

0: бизнес-ланч на Европе плюс.
1: Да, мы тоже достойны, знаете ли, вознаграждения за свое существование. Ну, а особенно две петербургские команды, которые дозвонились до Playbox'а, до бизнес-ланча, до Европы плюс. Знакомимся с сегодняшними претендентами на набор пиццы. Команда Макроме сегодня с нами играет. Капитан Ксения. Ксюш, привет.
2: Привет.
1: Уже из названия мы понимаем, что это что-то красивое, то, что делается своими руками. И на самом деле все верно. Handmade Artель сегодня с нами играет. Небольшой коллектив, который занимается макраме. Или что-то еще есть того красивого, что руками можно сделать?
2: Очень много изделий сделано своими руками.
1: А, и шьете, и бисером вышиваете, да?
2: Да.
1: Все, хорошо. С командой «Макраме» познакомились. Теперь знакомимся с командой «Лето». Ее представляет Денис. Дэн, привет.
3: Привет.
1: Здесь у нас коллектив, который занимается монтажом электротехники. Тоже важная история. Здесь уже и про красиво, и про то, чтобы все было правильно смонтировано, потому что ошибок, конечно, электротехника не очень терпит. Как и наша игра, кстати. Играем мы до 2 баллов. Первый балл в музыкальном раунде. Зарабатываем его, отвечая на вопрос про музыку. На него есть 2 варианта ответа в виде кусочков хитов. Они прозвучат друг за другом и завершатся отсчетом от 1 до 3. На счет 3 жду название команды, которая будет готова правильно ответить, забрать первый балл. Ну что, Ксюш, Денис, готовы?
3: Готовы.
1: Ксюнь?
2: Готовы.
1: Все, хорошо. Ну тогда давайте вот с чего начнем. Прошлой осенью наша героиня после мощного тура Eternal Sunshine объявила, что берет перерыв в музыке, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере. Но под занавес прошлой недели пришла новость, что певица отдохнула и 31 июля этого года представит миру свой новый альбом, который получил название Petal, лепесток. Давайте выясним, кто же нас так дразнит. Вариант номер 1 – это Ava Max. Или вариант номер 2 – это Ariana Grande.
0: 1, 2, 3.
3: Лето, Макраме.
1: Лето, Денис был пораньше. Дэн, тебе отвечать. Кого выберешь из девчонок?
3: Я думаю, это второй вариант.
1: Ариана Гранде. Это правильный выбор. Да, все верно. Ждем 31 июля от нее нового альбома. Первый балл у Лета. Ксюша, я теперь лечу к тебе. Безропотно будем с тобой. Нам уже никто не помешает. Мы вдвоем будем играть только в этом раунде. Я тебе вопрос, ты мне правильный ответ. Тогда счет выровняется, ладно?
2: Да.
1: Все, настраиваемся здесь. Ну и что мы с тобой будем решать? 126 лет назад ровно началось строительство Панамского канала, Ксюша. Он стал настоящим спасением для кораблей, ходящих в Мировом океане, бороздящих просторы Мирового океана. Дистанция их рейсов сократилась на некоторых направлениях в разы. А вот нам с тобой нужно выяснить, Ксюш, что соединили Панамским каналом? Тихие Атлантические океаны или Индийский океан с Филиппинским морем? Как ты думаешь? Панамский канал.
2: Я думаю, второй вариант.
1: А Индийский океан с Филиппинским морем. Да?
2: Да.
1: Нет. Ну, там все и так хорошо ходилось. А вот между Тихим и Атлантическим океаном как раз не хватало Панамского канала. Так что сегодня со счетом 0-2 побеждает команда «Лето».
3: Ура!
1: Ура! Лето, в конце концов, в любом случае должно победить. Ксюш, ну это была отличная попытка. Мы ее засчитываем где-то там на ментальном уровне и ждем тебя за реваншем, чтобы уже и в реальности вас накормить пиццей, ладно?
2: Хорошо.
1: Все, Ксюш, привет огромный коллегам. Спасибо вам за красоту. Ну а тебе, Денис, вместе с благодарностью за красивую, элегантную игру мы дарим набор пиццы с быстрой доставкой от Европа Плюс. Уже можно вот в ближайшие минуты заказывать и с удовольствием его поглощать. Приятного аппетита.
3: Спасибо большое, очень рад.
1: Спасибо, счастливо, пока.
0: Бизнес-ланч на Европе Плюс.

0: праздников уже совершенно подготовленными. Мы работаем над этим. Впереди история, под которую тоже можно неплохо пофлексить. Это I Don't Wanna Wait от Дэвида Гетты и One Republic. Пара минут и летим.
1: Реклама. Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе+. Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на финальный матч сезона «Зенит-Сочи». А в пятницу суперигра на Европе+. Плюс. Главный приз – 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене». Подробности на europaplus.ru.
2: «Азэстатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
1: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

0: до четвертой строчки в нашей стране. Послушаем уже очень скоро, но прежде о других новостях из жизни звезд нам расскажет Сергей Стрельцов.
1: Всем привет! Время новостей из мира шоу-бизнеса. Шакира установила личный рекорд. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро 2 мая собрал 2 миллиона зрителей. Концерт задержали более чем на час, но когда дроны над пляжем вывели в небе надпись по-португальски «Я люблю тебя, Бразилия», публика взорвалась аплодисментами. Выйдя на сцену, Шакира вспомнила свой первый визит в страну. Она побывала там в 18 лет. В двухчасовой сет вошли главные хиты Шакиры. У Джастина Бибера тоже рекорд по количеству ежемесячных слушателей на Spotify. Он достиг отметки в 138 миллионов человек. Песни Бибера завирусились в сети сразу после выступления на фестивале Коачелла. Альбом «Justice» 2021 года снова набрал популярность, что и вывело артиста на первое место. Таким образом, Бибер сместил с вершины Бруно Марса, который в начале 2025 года стал первым артистом, преодолевшим планку в 150 миллионов. Сейчас его показатель снизился примерно до 137. Выступление Бибера на Коачелла стало самым громким за последние 4 года. В соцсетях фестиваль даже получил название «Биберчелла». Барби Феррейра, известная по роли Кэт в сериале «Эйфория», рассказала, что 3,5 года назад снялась в клипе Бейонсе на трек «Финг» с альбома «Ренессанс», но увидеть его, по словам артистки, никогда не получится. Барби рассказала, что уже смирилась с этим, но клип был очень крутым, и теперь ей приходится всем рассказывать, что она снималась в видео Бейонсе. Режиссером видео выступила художница Надя Ли Коэн. В клипе также снялись «Shy Girl», «Кармен Электро», «Меган Де Сталион» и другие. Феррейра также вспомнила, что после съемок попала на вечеринку в честь дня рождения Бейонсе и смогла поздравить ее. Пост Мэлоун решил отложить вторую часть масштабного тура Big S Stadium Tour, чтобы дописать свой новый двойной альбом The Eternal Bass. Артист признался, что изначально планировал совместить подготовку к туру и работу над релизом, но в итоге понял, что не успевает сделать все задуманное. По его словам, он пообещал поклонникам новую музыку и не хочет выпускать ее в спешке. Новый альбом станет продолжением F1 Trillion и обещает быть одним из самых масштабных в карьере музыканта, так как на пластинке планируется около 40 песен. По словам Post Malone, большая часть материала уже готова. Все новости мира звезд всегда здесь, на Европе+. Star News.

0: фан-зону, поэтому сразу, не дозвонившись с лету, не сдавайся. 3-2-5-105. Удачи!
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
7: Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на финальный матч сезона «Зенит-Сочи». А в пятницу суперигра на Европе Плюс. Главный приз – 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене». Подробности на europaplus.ru.

0: Еврозона на Европе Плюс.
1: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит Сочи», 10 мая, 0+.
2: И это действительно огромное событие, которое состоится в это воскресенье. Будем принимать на нашем стадионе клуб «Сочи». За 2 часа откроется фан-променад, где будут призы, развлекательные площадки всех, для всех возрастов, вкусняшки. Будет концерт певицы Доры. И как раз по приглашениям, которые можно выиграть в нашем эфире, целых 4 штуки, туда рискует попасть, вот, например, Ульяна. Ульян, привет!
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Привет. Всячески тебе будет, наверное, мешать Николай на соседней линии. Коль, тебе тоже привет.
4: Алло.
2: Алло.
4: А я?
2: Что, ты? И ты тоже?
3: Ну, стараюсь мешать.
2: Значит, Ульяна, Коля, добро пожаловать в игру. В чем суть? Мы играем до 2 баллов. Эти показатели нужно набрать раньше, чем успеют это сделать соперники. Я буду задавать вопрос. Ну, поскольку у нас мальчик против девочки, девочка против мальчика, буду отличать, ориентироваться на голос, который отвечает правильно, и засчитывать балл человек, который, собственно, его зарабатывает. Первый будет вопрос про исполнителей, которые уже отметились на стадионе «Газпром-арена», либо планируют это сделать. Ну, а дальше будем уже разбираться с футболом. Ну что, Ульяна, Коля, готовы? Ку-ку.
3: Да-да-да.
2: Да, все, хорошо. Итак, предстоящей зимой, если быть точнее, в декабре, при поддержке Европы Плюс на Газпром-арене будет готов установить рекорд по посещаемости концертов молодой талант, пользующийся сегодня, ну, здесь не будет преувеличением, сказать, небывалой славой. Давайте с вами выясним, кто это.
5: Сегодня себе позволю самым счастливым.
2: Вариант номер 1. Не Лето. Или это будет... Или это будет Ваня Дмитриенко?
4: Второй номер — Ваня Дмитриенко.
2: Ну вот здесь Коля забирает первый балл, все верно. Да, Коля, молодец. Ваня Дмитриенко. Хорошо, первый балл у Коли.
4: Я не Коля, меня Влад зовут.
2: Тебя, а почему? А ты...
4: А, видимо, там сбился, может быть, звонок.
2: Скорее всего, да. И я тоже Влад, прикинь. Тезка. Вот этот поворот. Все, тогда принимай мои извинения, Владос. Все, хорошо. Мы фиксируем тебя как Влада и дарим тебе сразу первый балл. Первый балл у тебя заработан. Сейчас будем работать над вторым раундом. Кто забирает, решим. Сейчас уже вопросы про футбол. «Зенит» в прошлый раз стал чемпионом России 2 года назад. Решилось это в последнем матче чемпионата на «Газпром-арене» у нас в Петербурге. Давайте назовем команду, которая тогда переиграла «Зенит», которую тогда переиграл «Зенит», собственно говоря. Это Ростов или это Краснодар?
3: Краснодар.
4: Ростов.
2: Ну все, Коля, это победа, это без оговорок. Ой, Влад. Да, это победа, все верно. Это был клуб Ростов, но, Ульяна, это была хорошая игра. Практически чемпионская. Чуть-чуть не хватило, ты к нам возвращайся, ладно?
3: Да, обязательно.
2: Все. Спасибо. Тебе спасибо за этот аттракцион. Ну, а тебе, Влад, мы дарим с удовольствием 4 сразу приглашения на воскресный матч «Зенит-Сочи». Нужно обязательно оформить карту болельщика для того, чтобы без проблем попасть на «Газпром-арену». Ну и все абсолютно мероприятия, которые стартуют в 13:00 в рамках фан-променада, тоже вам доступны. Я поздравляю тебя.
4: Супер, спасибо большое.
2: Спасибо тебе, счастливо, пока.
1: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит Сочи», 10 мая. Тебя ждут масштабное шоу-открытие, концерт Доры, множество развлечений и яркие эмоции от игры. 0+.
0: Фан-зона на Европе+.

0: этом мире найдется людей, которые получат удовольствие от того, что им разобьют сердце, но вот чисто удовольствие послушать историю про такой расклад. Broken Heart от Богдана Медведя только что в флейбоксе на Европе Плюс, а далее у нас история, которая будет настраивать нас на лето. Это All Night от Rehab'а и Sophie and the Giants. С нею мы продолжим флейбокс. И есть еще один очень важный момент, который на нынешней неделе нужно учитывать всем нашим игрокам. В игре Фанзона мы будем ежедневно дарить по 4 приглашения на матч «Зенит-Сочи». Ну а в пятницу нас ждет суперигра, в которой можно будет выиграть 2 абонемента на все матчи «Зенита» в 2026 году, если они будут проходить здесь, дома, в Петербурге. Так что держи руку на пульсе и побеждай вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокаты, скейтборды, заплыв на сапах по фонтанке. Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте. Фристайл на Европе Плюс. Все это про взлеты, про победы, про тебя.
2: Реклама.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
4: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.

что в 2026 году уже не так уж смешно, что Келли Роуланд пишет в сообщение Нелли в таблице Excel в клипе этой песни. Ну, из видеокадров не выбросишь. В любом случае, песня роскошная. Это была «Дилемма» на Европе+. Плюс. Красиво завершаем плейбокс. Завтра продолжим наши обеденные приключения. Ну, а в продолжение нынешнего понедельника нас уже заждались Феддер, Мари Краймбрери, Зейн. Все крутыши здесь, на Европе+. Плюс. И твое присутствие.

0: первого мы, в принципе, знаем давно, а вот Solto — это проект, которому нет еще и года, базируется он во Франции, о чем и говорят буковки FR в скобочках после названия, собственно, проекта Solto. И если тебе кажется, что такую ритмику твои уши уже слышали, тебе не кажется, в основе хита Jamaican лежит трек более чем 20-летней давности от продюсера Скатта. Ну что, 14:19 сейчас в Петербурге, я, Владислав Гросс, всем отправляю по огромному привету и добавляю далее понедельнику еще больше хитов, больше музыки, услышим историю My Oh My от Ava Max, также будет классика Wake Up Call от команды Maroon 5 и Эбон на подходе, Hello на Европе Плюс через пару быстрых.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
5: Ведь старше 18 лет.
6: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры в рассрочку на 2 года.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры с первым взносом от 20%.
7: Впервые и только в мае.
6: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
9: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
10: Застройщик ООС ЗГВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Европа Плюс представляет. «Осиана возвращается в Россию». Звезда, покорившая весь мир хитами «Край-край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропусти!

0: Активно голосовали именно за эту историю круче всего. Но только такой расклад может обеспечить лидерство в нашем чарте, что с New Religion и произошло. Желание пролайкать эту историю лично мне вполне понятно. Но и чтобы не выпадать из верхней части Еврохита, далее из горячей двадцатки к нам присоединится группа Tokyo Hotel. Послушаем California Nights. А еще будет один из главных дэнс-гимнов этого сезона Think About Us от Sony Fandera на Европе+. Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны свет».
0: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, к вечеру местами гроза и до плюс 18. Завтра будет тоже облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура ночью предстоящей плюс 6-8. Завтра днем 15-17. Прямо сейчас в северной столице как раз 17 градусов тепла.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2», 655-400.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС от нефть и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
13: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту, автодром и город Драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defisigorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
14: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-Порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
15: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа+.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут.
2: Европа плюс. Отличных ритмических показателей мы уже добились в этом понедельнике. В ближайшие 45 минут будем закреплять результат. Послушаем I Don't Wanna Go Home. Это будут Медуза и Кендрика Мэйл. Также с нами Аннабель Ингланд.

0: этих 45 минут только музыки отвечает Чимин. Его «Ху» уже очень скоро на Европе Плюс, а далее все нам поставит Спасский.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
10: Да ты как,

0: или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-7003-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Европа Плюс, как всегда, зовет тебя в кино. На этот раз на новый комедийный боевик «Опасные отношения» с Джейсоном Сигалом и Самарой Уивен в главных ролях. Картина рассказывает о паре, которая пытается спасти свой брак во время уютной загородной поездки, но все семейные разногласия приходится отложить для внезапной борьбы с двумя преступниками. Удастся ли героям выжить и спасти испорченные отношения, узнаем уже 14 мая, когда картина выйдет в российский прокат. А ты сможешь посмотреть «Опасные отношения» на день раньше – на специальном предпремьерном показе Европы Плюс. Все, что тебе нужно, чтобы заполучить свои два приглашения и отправиться смотреть кино вместе с нами, это прямо сейчас. Третьим дозвониться по телефону 325-105. И пошли в кино вместе с Европой Плюс. Звони 325-105.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
7: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.
3: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди твоя любимая полчаса лучшей музыки со всей планеты без остановок и перерывов. За это время успеем послушать Бенсона Буна и его «Sorry I'm Here for Someone Else». Феликс, Ян и Шаус попросят прогуляться вместе с ними «Walk With Me». А еще раньше появится брак с XTN «Paid to Exist». Откроют 30 минут только музыки «Sophie and the Giants», «Shut Up and Dance». Это «Европа Плюс». Мы скоро начинаем.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
8: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
8: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
8: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
6: Категория 18+.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Дальше только

0: Сиесто и Бриана Грейс мечтают о разнообразных beautiful places. Мы с тобой, конечно, под конец рабочего дня размышляем в основном об одном прекрасном месте. Мечтаем добраться побыстрее домой. Отличные новости в том, что в хорошей компании и время летит незаметно. А Европа Плюс — это твоя лучшая компания. Я Спасский. Кстати, для тебя уже и треки подходящие подобрал. Впереди Зиверт, Алессо и Оффенбах. А теперь о ситуации на дорогах для тех, кто торопится домой. И не только. Прямо сейчас.
1: Пробки на дорогах.
0: Петербург сейчас стоит на 4 балла. Около 40 минут потеряете на внутренней стороне кольцевой автодороги от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Также около 20 минут займет проезд по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай. И стоим на Токсовском шоссе и главной улице от остановки Северная ТЭЦ до улицы Славы.
1: Реклама.
2: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
3: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.рф.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
6: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
7: «105 FM». Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.

0: Трек, который наверняка заставил проснуться даже тех, кто никак не может вернуться в рабочий ритм после длинных выходных. Боб Синклар и Кайза, их I Can't Wait только что на Европе+. Плюс. Дальше будем чередовать быстрые и медленные танцы. По твоей любимой треке тебя уже ждут Pink и ее What About Us. София Нзал споет Хутия, а о кантри-музыке нам напомнит Big X Da Black и Post Malone своим Cold'ом. Все это уже совсем скоро, лови.
1: Европа+, плюс это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики,

0: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
1: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая. Формула кино галерея.
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
7: В триллере «Опасные отношения».
8: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
9: Лиц старше 18 лет.
10: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа Плюс.

0: Если представить, что шоу-бизнес — это большое казино, то Бруно Марс сейчас в нем не только играет, он еще сдает карты, владеет зеленым сукном, а заодно и выбирает музыку в зале. В апреле артист начал большой мировой тур, посвященный новому альбому, и даты продолжают постоянно появляться. После рекордных продаж в Лос-Анджелесе, например, даже пришлось сделать 5 шоу подряд, чтобы все фанаты просто попали на концерт. Тему мировых звезд первой величины на Европе Плюс продолжит Нарлс Баркли, услышим Crazy, а еще раньше потанцуем под Cheat Codes и Train. Блум, лови.
1: Дебют недели. Ёлка, проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.

0: Припев, который просто невозможно не начать подпевать. Crazy и Нарза Бартли завершает этот час. Впереди тебя уже ждут Зейн, Portugal's The Man и Fast Boy. Все это уже в новом часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Петербурге 17:00. Время новостей на Европе Плюс. Все о них знает Олег Соболевский.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске: у Дагестана появился новый глава, Роскомнадзор усилит блокировку VPN, а у фильма «Горец» появится ремейк. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. Территорию бывшего Троицкого рынка в Адмиралтейском районе Петербурга застроят элитным жильем. Соответствующее разрешение компании-застройщик выдал Госстройнадзор. Из документа следует, что на участке в 6300 квадратных метров на набережной Фонтанки возведут дом высотой 24 метра на 110 квартир и 95 машиномест. Разрешение на строительство действует до конца апреля 2029 года. У Республики Дагестан появился новый начальник. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Федор Щукин. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. За пару часов до этого сообщалось, что Щукин ушел в почетную отставку с должности председателя Верховного Суда Республики. Одновременно Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Последний возглавлял регион с октября 2020 года и ушел в отставку по собственному желанию. Роскомнадзор усилит блокировку VPN. По данным издания «Код Дурова», по плану ведомства, к 2030 году эффективность борьбы с такими сервисами должна вырасти до 92%. Также ожидается, что системы фильтрации смогут контролировать до 98% интернет-трафика в России. Для этого Роскомнадзор намерен применять механизм, который вместо простой блокировки адресов сайтов будет распознавать саму структуру работы VPN-протоколов и отключать их. Напомню, в России кратно выросло применение обхода блокировок после начала замедления зарубежных соцсетей и мессенджеров. В Атлантическом океане на одном из круизных лайнеров произошла вспышка мышиной лихорадки. ЧП случилось на корабле MV Hordeus, которое шло из Аргентины в Кабо-Верде. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 3 человека. Еще 5 человек пострадали. Всего на борту лайнера находилось около 150 туристов. Россиян среди погибших нет. И добавлю, что хантавирус, или так называемая мышиная лихорадка, передается человеку от грызунов, что стало причиной распространения заразы, пока неизвестно. Актриса Карен Гиллан опубликовала новые кадры со съемок перезапуска фильма «Горец». На снимках изображена сама артистка в костюме на фоне шотландских пейзажей. Гиллан в картине играет роль жены главного героя Конора Маклауда. В этот образ воплотился актер Генри Кавилл. Режиссером фильма стал Чад Стахельский, известный по франшизе «Джон Уик». В актерский состав также вошли Рассел Кроу, Дэйв Баутиста, Мариса Абелла и другие актеры. Дата выхода нового «Горца» пока неизвестна. Еще больше новостей из мира кино через полчаса в программе Алексея Дунаевского «Блокбастер». А сейчас о курсах валют и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов, ночью плюс 6,8. Завтра днем до 16 выше нуля без осадков. Это были новости. Далее Стас Паский и музыка Европа Плюс.
2: Хорошие новости. Зрение единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно «Второе мнение». Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Непонятно, на что намекают ребята из группы BTS своим треком Swim. То ли на приближающийся купальный сезон, то ли на обещанные петербургскими синоптиками на вечер дождь и грозу. Но с какими бы погодными условиями нам с тобой не пришлось бы столкнуться, главное — это выбрать правильный саундтрек. Как раз такой уже готов для тебя на Европе+. Плюс. Прямо по курсу у нас French Montana, пицца и доус, а прямо сейчас о ситуации на дорогах.
1: Пробки на дорогах.
0: Петербург сейчас стоит на 5 баллов. Около 2 часов потеряешь на Московском шоссе. Там стоит все вплоть до Витебского проспекта. Софийская улица от реки Кузьминка до Автозаводской улицы потеряешь там около часа. И также стоит внутренняя сторона кольцевой автодороги от Мурманского шоссе до Софийской улицы.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная гавань на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
7: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
8: Весь май в клиниках стоматологии Меди отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник Меди. Выбирая лучшее.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Европа Плюс представляет. Асиана возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край-край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропусти.

0: человек, не чуждый миру кино, The Weeknd, только что на Европе Плюс. То в сериале снимется, то кино выпустит. А вот о главных новостях мира кино у нас всегда подробно рассказывает Алексей Дунаевский.
1: Блокбастер на Европе Плюс.
2: Сегодня в программе. «Дьявол носит Прада 2» стартовал более-менее хорошо. Тому Крузу надоело сотрудничество с Маккори. Грядет игровой ремейк «Рапунцель». Цифровым актерам не светит «Оскар». Съемки продолжения «Страстей Христовых» завершены. А теперь подробнее об этих событиях. Привет всем! В эфире программа «Блокбастер» со всеми вытекающими из нее горячими новостями кино. Фильм «Дьявол носит Прада 2» на старте проката не дотянул до цифр, которые ему сулили в прогнозах, но все-таки показал четвертый результат года. Общие же сборы за уикенд превысили 233 миллиона долларов. Знаменитый режиссер, сценарист и творческий партнер Тома Круза Кристофер Маккори не сядет в кресло постановщика третьей части «Топ-Гана». Случившееся объясняют судьбой двух последних фильмов серии «Миссия невыполнима». Их бюджет раздулся до астрономических размеров, а двух серий финал получил смешанные отзывы. Обе части так и не смогли достичь прежних кассовых высот. В итоге Маккори теперь связан с двумя проектами без Тома Круза, и оба вызывают ажиотаж. Мексиканская суперзвезда Диего Луна присоединился к актерскому составу игровой версии мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Он исполнит роль, созданную специально для него. Раньше ее не было в оригинальной анимационной картине. Киноакадемия провела глобальную реформу своего регламента. Из числа претендентов на «Оскар» исключены работы, созданные с помощью так называемого искусственного интеллекта. Кроме того, в актерских категориях теперь имеют право на номинацию только те роли, которые были исполнены людьми с их согласия. Семимесячный съемочный период дилогии Мела Гибсона под рабочим названием «Страсти Христовы. Воскрешение» завершился на знаменитой римской студии Чиничита. «Воскрешение» снималось как два отдельных фильма, бюджет которых превысил 250 миллионов долларов. Мел Гибсон охарактеризовал свой проект как сверхамбициозный. Фильмы дня в Санкт-Петербурге мы объявляем спортивную драму под названием «Бой со зверем». Это старая, как мир, но все еще отлично работающая история о возвращении в большой спорт бывшего чемпиона, жаждущего отомстить за брата. Воссоединившись с тренером, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой. Что ж, на этом все, дорогие друзья. Пока. Смотрите фильм «Бой со зверем» и слушайте музыку на Европе+.
1: Европа+. Блокбастер.

0: Летний танцевальный настрой, несмотря на петербургские тучи за окном, нам обеспечил Хужель, Jamaican Bam-Bam, только что на Европе Плюс. Впереди, как всегда, больше хитов, больше музыки, Two Colors, и Крис де Саранди, и Эбен. Через пару минут не пропусти.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
2: И раз, и два.
3: Ну, нет.
2: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
5: Но плюс.
6: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
7: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
8: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
9: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-Порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
10: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
11: 325-94-94.
10: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Не успел диджей и продюсер Али Фарбен вернуться из отпуска в Таиланде, как сразу ворвался в летний фестивальный сезон. Уверен, что по трек Body Talk танцполы на выступлениях Али Фарбен прыгают особенно активно. Ну и мы последуем их примеру. Будем ритмично двигаться, но уже под Eagle Eye Cherry и Miley Cyrus уже совсем скоро на Европе+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: за Saving Tonight, как нас Eagle Eye Cherry и попросил в завершении этого часа. А все для того, чтобы услышать как можно больше хитов, больше музыки. Avlon Roxton, Baby Rexha и KDDK уже ждут себя в новом часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Санкт-Петербурге 6 вечера. Начинаем час с новостей на Европе Плюс. Все о них расскажет Олег Соболевский.
2: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Автобас отправился в корпоративный отпуск. В Китае наградили российского туриста. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. Петербург направит на восстановление городских магистралей более 7 миллиардов рублей. Как сообщили в Смольном, ремонт дорог будет проводиться в южных и северных районах города. Итоги конкурсов станут известны 26 мая. Работа включает в себя ремонт бордюров, выравнивание люков, обновление ливневой канализации и дорожного покрытия. Кроме того, рабочие уложат новоасфальт и плитку, нанесут свежую разметку и вывезут мусор. Ремонт начнется после заключения контрактов и завершится к ноябрю будущего года. Госдума рассмотрит законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. По проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание до 15 тысяч, а за разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом агентство РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Чиновник уточнил, что при желании студенты по-прежнему смогут получить бумажный студенческий билет. При этом Амельчук считает, что в ближайшие 2-3 года от бумажных документов могут отказаться окончательно. Предприятия «АвтоВАЗа» отправились в единый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Как сообщили в руководстве предприятия, в этот период будут модернизированы производственные линии для выпуска новой модели «Лада Азимут», а также будут проведены пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве. Суммарно на эти цели компания потратит более 530 миллионов рублей. И последнее. В китайском городе Санья на острове Хайнань россиянин получил почетное звание «Лучший турист года». Мужчина по имени Павел удостоился его благодаря спасению утопающего. Видео с этим процессом разлетелось по китайским соцсетям и собрало множество положительных откликов. Сам Павел назвал свой поступок совершенно естественным для человека, попавшего в опасную ситуацию. Администрация Саньи пообещала и дальше поощрять подобные добрые дела. В завершение выпуска о курсах валют и погоде. Доллар США подорожал сегодня на 64 копейки. Его официальный курс на завтра 75 рублей 44 копейки. Евро подешевело на 38 копеек. Курс единой европейской 88.27. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов, ночью плюс 6.8. Завтра днем также до плюс 16, без осадков. Это были новости. Далее Спасские и музыка Европа Плюс.

0: Европе плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: На следующей неделе в российский прокат выходит новый комедийный боевик «Опасные отношения». Главных героев играют Джейсон Сигел, известный по сериалу «Как я встретил вашу маму», и Самара Уивинг, знакомая тебе по фильму «Вавилон». Новая картина рассказывает о супружеской паре, которые выясняют отношения в загородной поездке, но все семейные разногласия приходится отложить для внезапной борьбы с двумя преступниками. Чем закончится эта история, узнаем после 14 мая, когда назначена российская премьера фильма. А ты можешь увидеть «Опасные отношения» на день раньше остальных на специальном показе Европы Плюс. Все, что тебе нужно, чтобы заполучить свои два приглашения и отправиться в кино, смотреть кино вместе с нами, это прямо сейчас. Третьим дозвониться по телефону 325-105 и пошли в кино вместе с Европой Плюс. Звони 325-105.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Пробки на дорогах.
4: Судя по Яндекс.Картам, Петербург сейчас стоит на 6 баллов, плотно стоит Московское шоссе в сторону Витебского проспекта, там можно потерять больше 2 часов. Около 40 минут стоим на внутренней стороне Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. На Ириновском проспекте и Рябовском шоссе придется постоять от улицы Передовиков до улицы Коммуны.
5: Реклама.
6: Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС от нефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
9: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
10: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Поехали декларация на наш.ком.рф.
11: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-город.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
3: 13 мая.
12: Формула кино галерея.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
12: В триллере «Опасные отношения».
13: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
14: Для лиц старше

0: I don't wanna go home. Не совсем верное утверждение. Именно домой в конце рабочего дня все и мечтают отправиться. Под лучшую музыку со всей планеты, конечно же, прямо по курсу на Европе Плюс Coldplay и Alex Warren. А прямо сейчас о наших с тобой метеорологических перспективах.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
0: Синоптики обещают завтра в Петербурге облачную с прояснениями погоду. Предстоящей ночью местами, возможно, небольшие дожди. Завтра преимущественно без осадков. Ветер будет дуть умеренный. Температура воздуха ночью будет держаться около плюс 7. Завтра потеплеет до плюс 16.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер. Будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2-655-400.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
8: В центре Васильевского.
7: Квартиры в рассрочку на 2 года.
8: В центре Васильевского.
7: Квартиры с первым взносом от 20%.
8: Впервые и только в мае.
7: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4-7-4-1.
11: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
12: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
13: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
12: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
14: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
15: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
10: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа.

0: Мари Краймбрери предлагает нам не ждать. Видимо, намекает на шоу «Rush». Ребята, напомню, ушли в небольшой отпуск до следующей недели, так что в следующем часе за больше хитов и больше музыки будет отвечать Костя Фомин. Ну, а до конца этого часа мы с тобой еще успеем послушать Дензела и Сабрину Карпентер. Отличного тебе вечера вместе с Европой Плюс.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Уже в кино. Я больше не дерусь.
16: Что ты за трус такой?
15: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
16: Какой план?
15: Разбить ему морду.
16: Хороший план.
15: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
17: Категория 18+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Петербурге 7 вечера. Время новостей на Европе Плюс. Приветствуем Олега Соболевского.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске. В Петербурге станет больше парков и скверов. Туапсе не собираются отменять курортный сезон. В Амстердаме запретили рекламу мяса. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. На Дворцовой площади Петербурга появились первые украшения ко Дню Победы. Рабочие уже смонтировали праздничные баннеры и трибуну для зрителей. Сейчас территорию возле Зимнего дворца продолжают украшать. Напомню, парад Победы на Дворцовой площади начнется 9 мая в 10 часов утра. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Первыми их получат ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. В Петербурге планируют увеличить площадь защищенных скверов и парков на 80 гектаров. Соответствующий законопроект сегодня единогласно поддержали в профильной комиссии городского парламента по градостроительству. Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом сообщила, что поправки в закон о зеленых насаждениях нужны для того, чтобы улучшить экологию и сделать жизнь в городе комфортнее. В ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении. Власти Туапсе не собираются отменять курортный сезон. Как заявил глава города Сергей Бойко, пляж будет полностью очищен к 1 июня. Он добавил, что пляжный сезон состоится, потому что береговая линия Туапсинского округа составляет около 90 километров, а загрязнение затронуло лишь один участок. Чиновник отметил, что власти следят за качеством воздуха и резкого роста обращений к врачам нет. Напомню, нефтяной терминал Туапсе подвергся массовой атаке беспилотников с 16, 20 и 28 апреля. И последнее. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. По заявлению властей города, это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Напомню, первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. В завершении выпуска о курсах валют и погоде. Доллар США подорожал сегодня на 64 копейки. Его официальный курс на завтра – 75 рублей 44 копейки. Евро подешевел на 38 копеек. Курс единой европейской – 88,27. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов, ночью плюс 6,8. Завтра днем вновь до 16 выше 0, без осадков. Это все новости на сегодня. Далее музыка Европа Плюс.
2: Хорошие новости. Зрение – единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно второе мнение. Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: На секундочку, это первая строчка авторитетного Еврохита в 40. 5 недель потребовалось этому дуэту добраться до нашей вершины Еврохита. Биберекса, Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в общем, счетчики по нулям, неделя новая, а значит, можно и нужно поддерживать своих любимчиков. И если Биберекса, Fightless у тебя лавки, конечно же, поддержи их. Европаплюс.ру и, конечно же, не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Да, в общем, любимые треки обязательно поддерживай, голосуй за них. Ну, а я тебя поддержу далее отличным треком Dave и Temps, Rain Dance.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
4: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Больше хитов. Больше музыки.

0: возвращению этого парня в эфир Европа Плюс. Тиесто и Брена Грейс прямо сейчас для всех, кто со мной. Beautiful Places. Действительно, прекрасное место, отличная музыка. Тиесто возвращается к своим корням, и это слушать просто одно удовольствие. Ну а дальше из удовольствий. Super Monkeys. Послушаем Амстердам, Билли Айлиш, ее Birds of a Feather. Ну и классный трек, который также далеко не последний в главном чарте страны Еврохит Топ 40. Это Offenbach. Miles Away уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Добрый вечер. Завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6-8 градусов, завтра днем до плюс 16.
1: Реклама.
3: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
6: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООО «СЗ КВС Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
7: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
9: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
7: Мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
10: Больше хитов. Больше музыки.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Погнали вперед, на очереди классная музыка. Я все приготовил, тебе осталось только послушать и получить удовольствие. Что из удовольствий? Ну, свежий трек, красивый трек, невероятно классный трек, стильный трек от Teddy Swims, Mr.

0: Ну и Зейн обязательно появится. Человек, с чего вокала начиналась ну, практически каждая песня группы One Direction. Зейн и Die For Me. И эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Будь с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: В отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
17: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
18: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
19: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
22: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Восемь вечера в Москве.

лучших треков, который появился у нас в последнее время. Это Терри Свимс. Я рад, что этот парень вновь вернулся в наш эфир с таким красивым, мелодичным звучанием. Мистер Know It All для всех, кто слышит меня в данное мгновение. Это Фомин. Приветствую всех, каждого. Надеюсь, что рабочий понедельник пролетел. Надеюсь, что пролетел легко и непринужденно. Ну и желаю, чтобы завтрашний вторник был таким же классным. Ну и в плане погоды он точно будет классным, потому что синоптики в Москве обещают аж 25 градусов завтра. Надеюсь, в твоем городе тоже погода радует. Ну и радует музыка. Sam Feld, Ox. Послушаем My Heart Goes. Но прежде Stromae, Too Slim M вместе с Ebon. Hollow.

0: на Европе Плюс. Человек, который неоднократно бывал у нас в студии, бывал с акустикой, бывал просто в гостях. Ну, в общем, это всегда было приятно. И даже на живом завтраке с бригадой выступал. Мод намек на нас для нас. Ну и далее для нас опять же Tokyo Hotel и California Nights, но прежде Fall и Something New. Оставайся.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Добрый вечер. Завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6-8 градусов, завтра днем до плюс 16.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер. Будь уверен.
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2». 655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
12: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Уже в кино.
7: Я больше не дерусь.
8: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
9: Какой план?
6: Разбить ему мордово.
9: Хороший план.
6: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
10: Категория 18+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс прямо сейчас столица 21.19. Привет всем, кто отдыхает. Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать, в общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Ру, кого ждать? Chap and Roan и ее Good Like Babe. Раньше музыка другая, Brax XTN и Pay to Exist. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.

0: Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Прямо сейчас. 22:18 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. И, естественно, мы с вами движемся в сторону вторника, который я лично рекомендую начинать вместе с майским ум. Тимур Бодров, игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, деньги. Это тоже возможно завтра с утра пораньше, поэтому ни в коем случае этот момент не упусти, не прозевай. Ну а в ближайшее время не пропусти Оффенбах и суперхит Miles Away.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информатор.

лишнего слова. Обязательно услышим Magic и их Rude. Чуть ранее, мной любимый трек, один из лучших этой весной, Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places. Ну и один из лучших треков зимы, это Post Malone, Cold. Заметили, да, музыка абсолютно разная по звучанию, по настроению, по стилю, но вся она здесь на радиостанции номер один в России. Оставайся, ты для себя обязательно что-нибудь найдешь.

не ждать, Мари Краймбрери. Прямо сейчас, для всех, кто пока еще не спит, 23.19 на столичных. Это Фомин, и мы с вами все ближе и ближе ко вторнику. Ну, а второй рабочий должен быть горячим. Горячим, по крайней мере, в Москве. 26 обещают синоптики нам завтра. Поэтому можно завтра на работу в шортах, фактически. Да, не забудьте главные уборы. Вода обязательно при себе, потому что должно быть очень жарко. Ну и думаю, что во многих городах наши необъятные с погодой тоже уже все в порядке, потому что май, потому что майские праздники, первая череда позади, впереди новый отдых, поэтому скоро мы с вами будем, ну, наслаждаться всеми этими плюсами и всей этой жарой. Ну а в ближайшее время предлагаю наслаждаться суперхитами, которые я приготовил. В 15 минут я уложил Терри Свин.

0: получается писать всегда такие проникновенные треки, даже ума не приложу. Но каждый раз он выпускает то, что не проходит мимо наших ушей. Терри Свимс, его «Мистер Know It All» прямо сейчас на радиостанции номер один России. Этот трек обязательно стоит поддержать на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40», потому что трек действительно классный. И я надеюсь, что до конца этой весны он все-таки доберется до первой строчки нашего хит-парада. На это время есть, ну и есть время на то, чтобы послушать в ближайшее время трек, который уже был на вершине. «Эбон Холлоу» скоро.
1: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Будем слушать Флорайда и Whistle. Раньше Эвелон Роксон и его Vertigo. Ну а распечатаем новый час и новый день вместе с Sombar 12 to 12. Стилярная и хитовая музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полночь.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: Вот что странно. С детства мы знаем, что ртуть штука опасная, градусники разбивать нельзя, но от этого ведь, ох, еще интереснее. Хочется проверить, насколько именно она опасна. Вот в отношениях, кстати, логика работает примерно так же. Любовь штука опасная, но чертовски притягательная. Хочется все это проверить на себе. Желательно хэппи-энд, а не сэд-стори. Да, Ваня Бедренко, ртуть только что. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет на столе. Сэд-стори от Марка Кремон, Грейсленд от Airbooks, а также All My Life от Purple Disco Machine The Magician впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Baby, won't you stay? Детка, раз ты не останешься. Это Леон Николам Скотт прямо сейчас. Остаться просили и нас, участников группы Гимми, участников супербенда, который в рамках Disco Day на Европе Плюс устроил лайв-перформанс в шоу Rush. Но нет, это группа одного дня, но после выступления мы сразу распались. Да, но тем уникальнее то шоу, которое случилось 32 апреля. Посмотреть, как это было, можно на сайте europoplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Спойлер, треки, которые мы там исполняли для тебя, ты точно знаешь, поэтому не сможешь не подпевать. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки, елка проще, Heart's Redemption, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер

0: Orange la Viri, Altă Smișniței, No One Leaves This Discotheque Alive. I shall be Brock Celestine, super hit on Paid to Exist.
1: I'm paid to exist. Abundance on my list.
0: Также в эти 30 встречай Араша Херен, Black Eyed Peas и многих-многих других. Наслаждайся.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Тиесто и Брайана Грей с тобой Beautiful Places. Прямо сейчас 21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40 после всего-то двух недель пребывания в хит-списке. А дальше, уверен, будет еще лучше. Да, напомню, что результат зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, поэтому поддерживай своих фаворитов. Ну и, конечно же, слушай обратный отчет лучших треков недели в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, на буйму не Slow Down, а также Offenbach Miles Away.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Rosa, I Can't Wait. Это нетерпеливый Bob Sinclair и Kaiza. Прямо сейчас в твоих динамиках ребят выдали классный дэнс-поп-хит и классный барби-стайл клип. Да, дэнс-поп-хит и барби-стайл клип. Все вместе, кстати, точно так же сочетается. Хотя, казалось бы, класс. Больше того, больше музыки ждет нас далее Дэйв Эттемс с популярнейшей хип-хоп-вещицей Rain Dance на подходе. Прежде не пропусти поп-сол, новинку от Тедди Свимса, Мистер Know It All, а также Deep House хит от The Ebener To Let Myself Go. Вся музыка разная. Оставайся, выбирай свой любимый стиль здесь, на Европе Плюс.

0: Five, nine, brown eyes. Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого ждать. С нами BTS с темой Swim. Just swim, swim. Прежде всего, Лавида Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше встречай Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится банда The Rasmus, Шон Пол и Дуа Липа и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.

0: Ссылочка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Swim. Это банда BTS в твоих динамиках. Айдолы сейчас в своем мировом туре с 9 апреля этого года по 14 марта 26-го. Всего 85 шоу, и с помощью нехитрой математики получаем концерт в среднем каждые 4 дня. И так почти весь год. Вот это темп. Я

в высоком бокале со льдом, с кусочком лайма и обязательным атрибутом зонтиком, конечно же, да. Ну или просто я давненько не был в отпуске, и везде вижу какие-то намеки. Да, ну и к слову, в отпуске сейчас бригада У, но оставить тебя без утреннего шоу мы не могли, поэтому всю эту неделю с 7 до 10 по Москве слушай «Майское У» с Тимуром Бодровым. Суперхиты, игры, подарки, гороскопы и многое другое будет ждать тебя, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки, на подходе группа «Мой личный вообще персональный краш», «Моя Мишель», послушаем изумительную историю «Ветер меняет направление», но прежде с нами Эван, с Тимой Холлоу, здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь, на Европе плюс. Будет очень круто. Я тебе это обещаю. На подходе Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. I can't move on, baby doll. Чуть ранее здесь появится ёмкость, мы проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: А еще не пропусти брак со стен с вещицей Paid to Exist. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Суперхитами тебя порадует Тейлор Свифт, Дистёрт и Сирил и многие-многие другие.